вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ажиотажный спрос на бензин губернатор Денис Паслер обсудил на совещании с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями регионального управления ФАС. Об этом сообщает Департамент информполитики региона. Как доложили участники совещания, дефицита топлива в Свердловской области нет. При этом заправки ввели лимиты, чтобы стабилизировать необоснованный ажиотажный спрос. Губернатор поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправок там, где отсутствуют федеральные сети, а также гарантировать поставки топлива организациям, выполняющим социально значимые задачи. На Урале создают медицинский образовательный кластер. Это стало возможным благодаря победе областного медколледжа в федеральном отборе, рассказали в региональном Минздраве. В развитие учебной базы вложат 207 миллионов рублей. Часть новейшего оборудования поступит в филиалы в Нижнем Тагиле и Качканаре. На эти средства создадут специализированные мастерские для будущих фельдшеров, акушеров, офтальмологов и стоматологов. Их оснастят роботами, симуляторами, VR-комплексами, системами с искусственным интеллектом. Первые студенты начнут обучение в новом образовательном кластере с сентября будущего года. Сильные дожди на этой неделе могут привести к резкому подъему воды и паводкам в ряде городов Свердловской области. Под угрозой Нижний Тагил и Кушва. Об этом в своем канале рассказал метеоролог-любитель Алексей Пулин. В первой половине недели погоду в регионе будет определять циклон, формирующийся над Курганской областью. Из-за него в большинстве районов Среднего Урала ожидаются обильные осадки. По области может выпасть от 30 до 60 миллиметров дождя, а в районе Нижнего Тагила и Кушвы до 80 миллиметров и более. Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на лучшую цветочную клумбу. Принять участие в конкурсном отборе могут обычные жители, управляющие компании ТСЖ, предприятия и учреждения образования. Определять победителей будут в трех номинациях. Жюри оценит многообразие декоративных растений, эстетику клумбы и ее креативность. Организаторы отмечают, что созданы из пластиковых бутылок и автомобилей.

0: автомобильных шин клумбы в отборе не участвуют. Заявки будут принимать с 1 по 7 июля в районных администрациях. Для участия достаточно представить от 1 до 3 цветных фото. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, температура воздуха днем 18 градусов со знаком плюс. Облачно, ветер южного направления. Утром, днем и вечером ожидаются дожди.

0: Да, сохраняем спокойствие и танцуем, танцуем, танцуем. Но что нам еще остается делать, когда за окном такая погода? Всем огромнейший привет, несмотря ни на что. Так, ладно, я начал с плохого, будем сейчас о хорошем. Алина Геринг здесь, сейчас прямо так одевает наушники. Александр Данилов уже в наушниках. Слушайте, ну и денечек вчера, конечно, выдался, я вам скажу. На улице прямо погода усилила, так сказать, непогоду. Хотя, несмотря на то, что у погоды нет плохой, как говорится, плохого состояния, но нет, она вчера надуло, дождик был. Я знаю, что в Таватуе упало какое-то дерево, там отключилось электричество. В общем, апокалипсис наступил, люди сидят без света, под ураганом, связь не работает. Ну, наверное, там все уже восстановили. У нас тоже, кстати, в городе, вот я сейчас на работу ехал, смотрю вот здесь на Первомайской, такой хорошая такая ветка лежит на проезжей части.
1: Я здесь.
0: Да, Алина наша вездесущая. Мне сейчас показывают видео из Екатеринбурга. Там Белинского и какая там улица?
1: Большакова.
0: И Большакова. Просто море, просто море. Ландкрузер едет, а ему просто вода на капот. По капот, по лобовое стекло. У Ландкрузера.
1: Неприятно, неприятно, конечно.
0: Ничего себе неприятно. Приятно, наверное, только водоплавающим каким-то. И то, которые там, не знаю, там откуда-нибудь поднялись. И такие, вау, мы никогда на Белинского не плавали. А давайте-ка посмотрим.
1: Давайте-ка посмотрим, что будет.
0: Что будет? Только светофор. А нажмем-ка мы его. Никогда-никогда не добрались, а тут за светофор.
1: Печально осознавать, что сегодня будет точно такая же погода, как и вчера.
0: Печально осознавать, что в 21 веке, когда космические корабли бороздят просторы космоса, а и мы готовимся полететь на Марс, вот какой-то дождь просто может перекрыть центр города.
1: А
0: где сливные? Это... А где инженерная мысль? Вся ушла туда, на Марс? Как
1: видимо,
0: спроектировать
1: да.
0: ракеты?
1: Видимо, да. Ну а что делать? Надо как-то уметь выкручиваться из ситуации.
0: Да, и приспосабливаться. Да, да, если бы человек не умел приспосабливаться и выкручиваться из ситуации, то он бы, наверное, бы не развился бы.
1: Ну, наверное бы.
0: Мы сидели бы до сих пор в этих камах, как с кем-то в шкурах медведей. Мамонтов и это с каменными ножами.
1: Но мы не будем обращать внимание на дождь. Мы не будем зацикливаться на нем, потому что так можно действительно с ума сойти.
0: Можно сойти с ума, да. Из всяких.
1: Как-то из каждой погоды будем свои плюсы.
0: Ну, то есть, если у нас что-то подтопит, пойдем купаться. Либо, знаешь, видео, помнишь, всякие показывают, там на скейтах катаются, там на этих. На кругах этих, спасательных.
1: Сап-борды еще есть, да.
0: В городе можно.
1: Можно
0: где-нибудь, да,
1: вот. Устроить. Автомобиль зачем брать, если вот можно еще миллион способов.
0: Да. Тем
1: как
0: более сейчас лишний раз, как будто бы автомобиль лучше бы и не тратить его топливо, мало ли что. Где, в какой луже остановишься.
1: Сапы, надувные круги, матрасы.
0: Матрасы, сапы, да.
1: Или вплавь, как я вчера рассказывала, добираются с работы, правда, но ничего.
0: В Швейцарии, да. Они, наверное, что-то знали. Так, надо проложить маршрут. Да, как там у нас речка Тагилка и течет, откуда, куда, через какие районы, да, где там можно выплыть.
1: Вот тебе домашнее задание на вечер.
0: Да, домашних заданий у нас уже много. О, бутылочка водички со вчерашнего дня стоит здесь.
1: Это не твоя.
0: Это, по-моему, моя. Ну ладно. Да. Не важно. Вода, кругом у нас вода. На окно вода, здесь вода. И говорим мы, наверное, о чем? О воде. А нет, мы сегодня...
1: Мы говорим о социальных сетях сегодня.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Мы сегодня... Вот. Социальных сетей начали, социальные сети закончим. Заходите нам в группу во ВКонтакте, пишите, сколько вы тратите времени на соцсети. Да ладно, что нам писать? Мы знаем, что больше 3-4 часов мы
1: конечно,
0: сидим.
1: Конечно,
0: положите
1: больше.
0: Руку на сердце и скажите, да, я социоголик. Я трачу больше 4 часов в социальные сети. Ладно, отвлечемся на музыку.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: беги, как капельки ртути, мне хочется сказать. А Ваня Дмитриенко, композиция «Ртуть». А ты знаешь, что ртуть — это металл, которого не должно существовать, ну, потому что он жидкий и вообще очень непонятно, откуда он вообще взялся.
1: Да?
0: Да, ну, так же самое можно сказать и про Ваню. Ну, в смысле, что непонятно, откуда он взялся, но вот как бы он блестящий, красивый, все его знают, и без него никак.
1: Ну вот потом он снимет фильм, как Егор Крид, и скажет: какая тяжелая
0: жизнь, да.
1: Тяжелое детство.
0: Да. Ему пришлось купить то ли Мерседес, то ли BMW и нанять водителя в 14 лет.
1: Ну вот, а как?
0: Потому что не мог он ездить на нем, пришлось вот оплачивать водителя.
1: Ну,
0: бедолага.
1: Вот понимаешь.
0: Ваня.
1: Ты вот говори, да не заговаривайся.
0: Да, то потом этот автомобиль маме отдал. Себе какой-то более крутой.
1: Вот
0: купил.
1: Видишь, потом будем в кино смотреть про него.
0: Да, как тяжело выбрать автомобиль 14 лет.
1: Ладно, это все шутки. Это шутка.
0: Нет, это все правда. Да, но мы узнали, откуда, кстати, это все. Это все благодаря социальным сетям. Вот раньше вот звезды жили, и не об этом никто ничего не знал, об их всяких этих подковерных их этих моментиков.
1: Да, а сейчас заходишь, и все.
0: Где-то
1: все как на ладони.
0: Тут посмотришь, да, тут как на ладони. А ты, кстати, Лепса последний раз видела, когда? Ну, Григория Лепса.
1: Давно.
0: Давненько.
1: Я не слежу за его творчеством.
0: Я вот тоже не слежу, но вот тут у меня в ленте во ВКонтакте вылезла
1: фотография.
0: Уведомление, да, фотография, что по каким-то слухам, по инсайдерской информации, где-то там его подловили, и он как-то выглядит очень странно, и вроде бы как будто бы сделал пластику.
1: Ну и что?
0: Круговую.
1: Ну
0: и
1: хорошо.
0: Вроде, ну типа помолодел, да. Но сейчас он очень похож на мэра Москвы. Говорят,
1: я?
0: Издалека.
1: Ну а что, ты осуждаешь или что?
0: Нет, я не осуждаю, просто мне интересно. Ну я смотрю на фотографии, которые это действительно как будто бы вот странно.
1: Не знаю, я считаю, если есть возможность, деньги, и это сделано хорошо...
0: Да, да, там, кстати, отеки должны скоро сойти, и мы должны увидеть. То есть просто интересно. А вот, собственно, благодаря социальным сетям. Вот сейчас я жду, где на каких-нибудь мероприятиях появится Григорий Лепс, и посмотреть, как он выглядит.
1: Ну, главное не переборщить.
0: Ну, посмотрим, да. Кому ему переборщить?
1: Да, ну вообще, в принципе, с этими пластическими операциями главное не переборщить.
0: Ну, наверное. Не знаю, еще не пробовал.
1: Подожди, ты подожди еще буквально. Пару годков.
0: Да, да, да.
1: И задумаешься.
0: И пойдет, да. Так. Господи, ваши тетис. И все. А все из-за чего? А все из-за того, чтобы в социальных сетях фотографии были хорошие.
1: Да, картинка красивая. Чтобы смотрели и думали, какой Александр Данилов.
0: Да какой Александр?
1: А ты, кстати, ведешь свои социальные сети? Активно?
0: Приходится немножко вести.
1: Да.
0: Ну да.
1: Я вообще что-то нет.
0: Ну, контакт только ведешь, потому что там это пароли, все запаролено от него туда-куда. Блин, я сейчас расскажу, мне как-то взломают.
1: Да, ну, только... нет же.
0: Нет, ну а вообще нет. Ну, у меня там такая пароль такой, всякий двухтарифный или какие там
1: двухфакторная аутентификация
0: называется. Сам иногда не знаю, как туда зайти. Ой, иногда намудришь.
1: Ну, в общем, можно сказать, что за твоими социальными сетями можно наблюдать.
0: Ну, за контактом можно поглядывать. Да? Что-нибудь интересненькое, да, может быть, я нет, периодически, да, выложу.
1: Ну, ты молодец. Ну, личный бренд.
0: Да ладно тебе, начинаешь, а? Так, ладно. Какие социальные сети вот в вашей жизни максимально вот сейчас распространены, и мы максимально не можем без какой-то социальной сети вот прожить? Ну, я думаю, что и мессенджеры к этому тоже можно относить. Что ты зазевала? Услышала слово «Макс» и зазевала.
1: Так, ну да. Ну, я считаю, что...
0: Максимально рот открыла.
1: Я прикрыла, между прочим.
0: Что максимально ты... корректно.
1: Максимально красиво, максимально леди, понимаешь? Да, социальные сети, это и мессенджеры, и вся эта история, потому что для меня это уже все одно, потому что там везде можно и новости прочитать, и какие-то истории почитать уже, и во всех мессенджерах можно это сделать, и информационные каналы пообщаться, и фотографии выложить, и видео выложить, то есть, ну, это уже все под одну гребенку.
0: Да, в общем, социальные сети — это максимально-максимально нужная вещь.
1: Да, конечно.
0: Максимально интересно. Интересно. Да. Ладно, максимально движемся дальше. Сигала Радио.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ «Сервис».
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудования бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ох, Алина, что-то мы давно не разговаривали. Вон, и песня так называется. Разговор с тобой.
1: Давай поговорим. А давай.
0: Потом все, социальные сети, да социальные
1: а
0: сети.
1: А я вот тебе скажу, знаешь что?
0: Что?
1: Значит, мы скоро вообще перестанем ими пользоваться. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что Илон Маск запускает новую штуку такую, которая называется телепатия.
0: Мне нравится штука такая. Да. Вот эта штучка вот такая.
1: Вот эта штучка. Телепатия называется. Она может стать реальностью уже в этом году.
0: Алина, я тебе открою огромный секрет.
1: Ну, я знаю, что она есть. Я имею в виду, что мы ее как бы будем использовать массово. Понимаешь? Без сообщений, жестов, без слов. Напрямую.
0: Обычные люди, не все вот эти вот избитые экстрасенсов, которые
1: телепатия
0: обладают.
1: Да, мы с тобой не будем разговаривать за эфиром. Будем просто вот мыслями обмениваться. Да, понимаешь?
0: Не понимаю, как это будет действовать.
1: Я тоже не знаю. То есть он планирует запустить, Илон Маск, запустить технологию передачи мыслей между людьми. По словам предпринимателя, интерфейс мозг-мозг вот позволит общаться напрямую. Вот как-то он сделает так, что мы сможем.
0: Да, я слышал такое. Там чип это вживлять был в голову. Чип.
1: Ой, нет.
0: Там уже этим обезьянкам уже это делали, потестировали. Ну,
1: да.
0: Видимо, пришло время от обезьян переходить к людям. Ой, жуть какая.
1: Вообще ужас.
0: Нет, ну, а какой телепатии ты говоришь? Если, ну, я не знаю, телепатия, это, конечно, хорошо.
1: А если я не хочу некоторые мысли, чтобы кто-то знал, как это я сделаю?
0: Да, представляешь, вот взломают твой мозг, или ты не ту кнопочку в мозгу нажмешь, и твои все мысли, которые не должны никто видеть, да?
1: Слышать, да.
0: Ну, у нас же есть телефоны, у всех же это скрытая папка, там скрытый файл.
1: У меня нет.
0: Да ладно.
1: У меня нет.
0: А где ты хранишь всякую вот интимные фотографии? Что-то у всех же это есть. Ну, и всякие там скачанные из запрещенных сайтов, там всякие видео. У всех же это есть. Что, не у всех? Только у меня? Да что ты?
1: Я сделала вид, что я этого не слышала.
0: Ну, это шутка, конечно. Это же было, конечно. Ну, в каждой шутке. Короче, я к чему веду-то? О какой телепатии мы говорим, если у нас вон в социальных сетях пишут: в России 6 июля отключат вход по Apple ID и Gmail. Мы же давно об этом говорили, но вот вроде уже дедлайн назначен. Так что, если у вас есть входы по Gmail
1: и что надо
0: Apple ID, пора выходить.
1: А что делать?
0: Выходить именно в ту дверь, которую нужно.
1: Как регистрироваться-то сейчас? По телефону?
0: Пока-то не написано.
1: А как ты по телефону? По телефону нельзя, наверное.
0: Да я сам не знаю, ничего не понимаю, как делать. Надо Илона Маска позвонить, спросить.
1: Пусть позвони уже.
0: Как-то уже там всем жителям, вообще, кто вот это все придумывает, скажет, вот так вот надо делать, вот так надо делать.
1: Телепатии, друзья.
0: Телепатии, да. Там, не знаю, по сетчатке глаза будем заходить.
1: В общем, я не знаю, насколько эта новость реальна про телепатию. Мы и про летающие машины говорили. Поэтому посмотрим.
0: Да. Нет, и...

0: Придем мы к этому. Думаешь? Да никуда не денется, да, человечество, если это все нормально будет там в будущем, то, конечно, придем. Если почитать этих футурологов и фантастов, да, они к этому идут. Мы в любом случае будем напичканы какими-то гаджетами, если на свете, тут никуда не денешься. Либо биологически будем развиваться, ну, за счет биотехнологий. Ну, просто мы с тобой, наверное...
1: Мы не будем развиваться, ты хочешь сказать?
0: Мы с тобой, наверное, эти чипы в голове не застанем.
1: Ой.
0: Ну, если будем очень старенькими. Очень-очень старенькими.
1: Ну, ты, ну ты-то да.
0: Я надеюсь, если в всяком случае на это. Да ладно. Так, ладно, уходим на рекламу, промо и все такое. А то мне это... Тут Полина намекает на мой возраст.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко.
3: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01-585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Алина, смотрю я гороскоп на 30 июня. Тут говорят, что внутренний диалог откроет вам немало интересного сегодня. А у тебя вот какой внутренний диалог? Есть какой-то? Мы тут немножко две песни назад разговаривали о том, что Илон Маск будет вживлять чипы, и мы сможем телепатически общаться. Ну и Алина говорит, а я говорю такое, ну так если будут чипы, то их обязательно взломают. То есть любую технологию можно взломать, тебе в голову залезут. Она говорит, ой, если ко мне залезут в голову, они лучше, пусть они лучше не знают, что там творится.
2: Да, потому что там хаос в моей голове. Нет. Я очень сильно много думаю обо всем, и они просто сойдут с ума. Но это ладно.
1: Я думаю, вообще хакеры, если будут залазить в женские головы вот эти, то они
2: и
1: будут
2: лучше
1: заходить,
2: не
1: и,
2: надо.
1: Ой, господи,
2: ребят,
1: зачем мы сюда пришли?
2: Ребят.
1: Куда мы попали? Боже мой.
2: Ребят.
1: Тук-тук, ау.
2: Вам это не надо, да. Значит, гороскопы. Овны. Сегодня вам захочется поставить красивую точку в делах, которые давно требовали внимания. Энергии хватит на много, если не распыляться на второстепенной задаче.
1: Как мы сейчас тут распыляемся, там распыляемся,
2: да.
1: А потом поговорим об этом. Ладно, сосредоточимся. Итак, тельцы. Тельцы. Вторник поможет спокойно оценить результаты последних недель. Возможно, окажется, что вы уже достигли большего, чем сами замечали. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения семейных планов и крупных покупок.
2: Близнецы, сегодня не принимайте важных решений в спешке. Сначала соберите всю информацию. Ну и среди множества разговоров сегодня может прозвучать предложение, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Раки. Сегодня многие эмоциональные вопросы наконец перестанут казаться такими сложными. Вы сможете посмотреть на недавние события спокойнее и сделать полезные выводы.
2: У львов сегодня возможны предложения о сотрудничестве или новой профессиональной перспективы. Звезды говорят, успех приходит быстрее к тем, кто умеет объединять людей вокруг общей цели.
1: Девы, у вас, как всегда, не перегружайте себя стремлением довести все до совершенства. День отлично подойдет для завершения дел, систематизации информации, подготовки к следующему месяцу.
2: Ну да.
1: Он уже завтра.
2: Весы, сегодня может появиться шанс восстановить отношения или договориться там, где раньше найти компромисс не удавалось. Ну и звезды говорят, искренность поможет быстрее любых сложных аргументов.
1: Так, скорпионы, у вас опять не стоит спешить раскрывать свои намерения, пока вы не будете уверены в результате. Ваша наблюдательность сегодня окажется особенно ценной. Некоторые детали будете замечать только вы.
2: Стрельцы, вторник принесет желание строить планы на июль и думать о новых горизонтах. Некоторые идеи, кстати, сегодня стоит начать реализовывать. Ну и совет дня от звезд. Мечтайте смелее, стрельцы, но не забывайте составлять конкретный план действий.
1: Да, мечтай, мечтай, да не замечтайся. А вот козероги, вам уже вот пора подумать над своим поведением. Козероги, сегодня особенно важно оценить, насколько эффективно вы расходуете свое время и свои силы. Может быть, некоторые обязанности уже давно пора кому-то передать.
2: Водолеи, вторник способен приятно удивить неожиданными совпадениями. Некоторые события покажутся случайными, но позже вы поймете их значение. Звезды говорят, не закрывайте дверь перед тем, чего еще не успели узнать.
1: Так, ну и символично мы завершаем гороскоп рыбками, и там у них все символично. Сегодня стоит отпустить прошлое без сожаления. Впереди рыб ждут только новые возможности. День для вас станет временем спокойных выводов, внутреннего обновления и все в этом роде.
2: Ой, ну я как раз хотела сегодня день спокойно провести.
1: Ну ты, кстати, вот соответствующую хуя
2: делала. А я, да, я на расслабленном сегодня.
1: На расслабленном, да. Алина сегодня в домашнем, в плюшевом. Ну что, движемся дальше?
2: Да, конечно.
1: Плюшка.
0: Сегодня твой день.
2: Что?
1: Ну что, не что ли?
0: На Эко-радио.

0: Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 8 утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Крайне редкое генетическое заболевание, синдром пестрой мозаичной анеоплоидии, выявили у младенцев в Свердловской области. В мировой медицинской практике описано не более 40 подобных случаев. Редчайшую патологию удалось обнаружить сразу после рождения малыша, благодаря расширенному неонатальному скринингу. Это позволило своевременно начать заместительную иммунную терапию и защитить ребенка от жизнеугрожающих инфекций, сообщили в региональном Минздраве. С 22 по 28 июня пожарные 278-й пожарно-спасательной части трижды выезжали на тушение возгораний в Качканарском городском округе. 22 июня в поселке Валериановск ликвидировали горение столба линии электропередач. 26 июня там же тушили кровлю частной бани. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. А 27 июня в Качканаре на улице Свердлова горела емкость для дорожной разметки на площади 10 квадратных метров. Во всех случаях пострадавших нет, возгорания оперативно устранены дежурным караулом, пишет портал «Качканарский четверг». В России предложили ограничить выдачу наличных через банкоматы. Суммы свыше 100 тысяч рублей по задумке автора идеи можно будет получить только в отделениях банков. С такой инициативой выступил политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. Он заявил, что эта мера способна помочь в борьбе с мошенничеством, которое с каждым днем становится все сложнее. Чтобы получить сумму свыше этого порога, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка. Телеканал «Киномульт» провел опрос среди зрителей и выяснил, какие киноверсии произведений из школьной программы пользуются наибольшей любовью и востребованы для семейного просмотра. Лидером с большим отрывом стал фильм «Алые паруса». Его выбрали 28% респондентов. Это самая известная экранизация повести Александра Грина. В главных ролях Анастасия Вертинская и Василий Лановой. На втором месте фильм «Руслан и Людмила», на третьем – «Уроки французского». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Тагиле солнечно. Именно так хотелось бы нам с Алиной сказать, но, к сожалению, это не так. По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно, ожидаются дожди утром, днем, вечером, ночью. Северо-восточный ветер слабый, температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до плюс 18.

0: не мое. Если что-то не твое, то пора, наверное, сделать это своим. Неидеальные люди здесь. Это Александр Данилов, самый неидеальный человек.
1: Да.
0: И более идеально, и более
1: прекрасно.
0: Самое
1: идеальное, я бы сказала.
0: Самое идеальное, да. Сегодня оно такое... белом, плюшевом, таком пижамном. Таком.
1: Единственное... Да почему пижамном? Обычный.
0: Нет, это твоя вот худи, твоя худи напоминает пижаму.
1: Белая худи с цветочками.
0: С цветочками, с какими-то розами или что-то,
1: да,
0: такое. Что такое.
1: Mm.
0: Ну, это единственное, что-то теплое, такое вот сладкое, как ты, как зефирка прямо. Зефирка, которую утром прямо с кофе, с молоком, с теплым, с какао хочется съесть.
1: Хочешь реабилитироваться за все то, что ты мне наговорил в 7 часов?
0: Я тебе что-то говорил?
1: Ну что, я там как, похожа на плюшку, ну, там
0: вот
1: что-то
0: это, такое. Это вот это теплое, это вот это ощущение, вот это, теплоты вот этой, вот, и вот это домашнего уюта вот этого, которое вот смотришь за окно, вот, там холодно, прямо что-то... А на тебя вот смотришь и прямо согреваешься.
1: Я добивалась именно такого эффекта.
0: Ой, красота!
1: Да.
0: Согреваешь ты нас.
1: Да, я стараюсь.
0: Бабушка Яга наша.
1: Нет, ну вы...
0: Это
1: нет,
0: шутка.
1: Нет, ну...
0: Это просто день рождения Бабы-Яги сегодня.
1: Сегодня я праздник. Вообще я в подвожу, шоке
0: я
1: сегодня.
0: Я подвожу к праздникам. А ты знаешь, что...
1: Подводка не очень.
0: Нет, ну на самом деле Баба-Яга — это мифический персонаж нашей исконной русской фольклора, но она суперположительный. Бабушки на Руси были. Они лечили, они занимались тем, что лечили людей. Травники, все вот это вот, все на свете. Но поскольку в темные времена те люди еще не знали, как это все делать, то есть они со своей хворью приходили к бабушке, бабушка там жила,

0: где-то там уже, ну, естественно, где-то на краю деревни, да, там на краю где-то поселка или где там вот эти, где люди обитали, вот, и лечила каким-то, вошла что-то, поворчала, попыхтела, какие-то травки заварила, чем-то напоила, бах-бах-бах, и как бы вылечила человека, вот, но поскольку это все равно она где-то там в лесу жила, все немножко опасались, и опасались, что к чему, и поэтому вот, как бы такой негативный образ, он слегка и возник, а вообще детей они засовывают-то в этот, в печку-то, ты знаешь об этом, ну, в сказках, да, что типа бабка-ёшка съедает детей. На самом деле они детей в печку совали, те пропотевали там и как бы вылечивались. Ну, технология такая. Ну, мы сейчас вот тоже жаропонижающие, это люди там, мы знаем, что это нормально, когда жар у человека, да, то есть он как бы лечится, организм. Вот, всегда эти наши пращуры это все знали. Но из-за сомнительных, как бы так сказать, выглядело это все, то потом это все трансформировалось как бы, в такой негативный образ. А на самом деле это бабушки-ёбушки наши все. Это наши здравницы, это те, кто нас лечат. И вот ты вот сегодня тоже лечишь меня своим видом прекрасным. Прям согреваешь мое сердце, у тебя и телефон-то белый, в белом
1: чехле. Ты напоминаешь мне вообще ужа, который вертится и так иссяк, и так иссяк. Ну ладно, хорошо, я запомнила. Знаешь, что самое полезное есть во мне?
0: Что?
1: И самое неполезное для тебя. Я злопамятная. Так что ты говори.
0: Так, ладно, не останавливайся. Давайте тогда мы еще тебе сделаем комплимент. Сегодня я тебя поздравляю, Алина, с праздником тебя. Сегодня день верной жены.
1: О, это да. Это можно меня поздравить. Хороший праздник. А вот следующий праздник, который мне не очень не нравится, день разбрасывания монеток. Вот это вот мне не очень. Нельзя разбрасывать деньги.
0: Да. Монетки стоит кидать только вот так, в фонтан в Риме, чтобы вернуться туда.
1: Или в море.
0: Или в море, да, вот эти моментики. А все остальное держим в кошелечке.
1: Ну, а вообще, Всемирный день социальных сетей сегодня отмечается. По этому прекрасному поводу мы запустили опрос в наших социальных сетях, естественно, ВКонтакте. Сколько времени в день у вас уходит на соцсети, выясняем. Но пока что у нас... А у нас ничья. 3-5 часов, и лучше не знать эту цифру, борется между собой.
0: Лучше не знать эту цифру. Да, я думаю, там надо было вообще просто сказать один-единственный ответ. Да, я.
1: Ну вот времени. Ты бы смог прожить без соцсетей неделю?
0: Да, с удовольствием.
1: Да?
0: Выбросил бы это все.
1: Я бы тоже.
0: Уехал бы на Мальдивы и ходил бы там по пляжу без всяких социальных сетей.
1: Да.
0: И вообще бы ничего не выкладывал. Ни ноги не свои, ни то, что чем я ем, ни вот эти закаты.
1: Ты ноги выкладываешь?
0: Ну, я так условно говорю, кто-то где-то, там, бабушки-ёбушки там выкладывают, там, костяную ногу свою. Нет, вот это вот все, нет, лучше пляж, солнце и все на свете. А эти ваши соцсети, пусть они идут туда, к Илону Маску, в его чипы.
1: Хорошо.
0: Да? Хорошо, ладно, давай на музыку пока послушаем.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Фестиваль ярких красок. Пенная вечеринка. И топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Сети, сколько времени вы проводите в них? Да, скажем, много-много. Я вот, допустим, листаю, ищу определенный пост. Я его уже ищу с прошлого часа.
1: Так.
0: Вот. Ну, зато сейчас я узнал, что Белла Хадид хранит свои любимые духи в неожиданном месте, в квадроцикле. Вот зачем мне эта информация, спрашивается? Вот зачем мне это надо?
1: А ты уверен, что это правда? Ну, в таких...
0: А что, нет?
1: Ну, в таких историях нужно перепроверять. Ну,
0: серьезно?
1: Ну,
0: я
1: да.
0: Всегда верю всему, что пишут.
1: Ну, ой.
0: И по телевизору то, что к чему показывают.
1: Ой.
0: И в соцсетях, если написано, что... Так, что-то написано.
1: Что, ну, этот, ну, этот крем вас омолодит на 20 лет, да?
0: Да, то я верю этому.
1: Ну, правильно, да, так и надо.
0: Очень сильные дожди. Жителям Урала предстоит пережить серьезные испытания стихии. 29 июня в Свердловской области обрушатся сильные дожди. А 29-е когда было? Вчера.
1: Вчера.
0: Оперативно. Оперативно. Да, ну, кстати, всему надо аккуратно подходить к этим постам в социальных сетях. Я вот сейчас вот увидел пост, смотрю, там кошечка красивая. Так, ну, кошка красивая, показываю.
1: Там контекст, извините.
0: Там контекст, извините, да. Потом текст-то прочитали, увидели озвучку-то. Мне стыдно. Мне стало стыдно, честно скажу.
1: Да. Ну, это хорошее чувство.
0: Да. Есть у меня что-то еще внутри. Какой-то ориентир, да, это нравственный.
1: Так, ну что у нас? Вот это номер на горизонте.
0: А, точно, да. Мы к чему это подводим-то? Вот это номер, да. У нас есть какие-то автомобильные темы, что поговорить?
1: Нет, сегодня нет.
0: Ну ладно, я тогда расскажу о возрождении автомобилей. Может быть, если найду тот пост, который я видел.
1: Ищи, ищи.
0: Ладно, у меня впереди целых две песни. BTS послушаем, DJ Smash и мою Мишель. И скажем, какой счастливый номер сегодня.

0: рядом.
1: Вот это номер.
2: Да, очень хорошо быть рядом. Очень хорошо, когда ты с автомобилем.
0: Это да. Особенно в такую погоду.
2: Особенно в такую погоду, да. Если чтобы тебе автомобиль вез, а не ты его толкал. Ну, у нас заставка-то как ты толкаешь автомобиль, я не знаю. Ладно.
0: Ну что, у нас настало время дарить подарки нашим автолюбителям. Генератор случайных чисел запущен, и он останавливается на 270. Да, и следующие комбинации у нас играют 207, 720, 702, 027 и 072. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66. Мы с вами пообщаемся. Ну и, конечно, крутой подарок от Экорадио будет ваш.
2: Да, скажите нам, сколько времени вы проводите в социальных сетях, какая ваша любимая социальная сеть. Ну и, в общем...
0: И вообще, ведете вы социальные сети, да, или нет?
2: Да, что вы там пишете, что вы там пересылаете, фотографии котиков.
0: Да.
2: Может быть, значит, автомобильными какими-то новостями делитесь.
0: Возможно. Ну, что у нас есть?
2: Да.
0: Давай.
2: Есть.
0: Рассказывай.
2: Нет, не новость.
0: А
2: есть
0: что?
2: Есть человек, который нам...
0: Да что ты говоришь? Автолюбитель у нас есть. Доброе утро.
2: Молодец. Здравствуйте. Ну,
3: доброе утро, Экорадио.
0: Как вас зовут?
3: Меня Павел зовут.
0: Павел, очень приятно. Как у вас настроение, Павел?
3: Да, настроение шикарное, это моя погода.
0: О, вот видите как, Павел. Ну, мы вас поздравляем.
2: Так, скажите сначала номер, какой у вас автомобильный?
3: Еще раз.
2: Номер автомобиля у вас?
3: 477.
2: Еще раз.
3: 477.
0: 477.
2: Так, отлично, классный номер.

0: А у нас сегодня играют какие номера?
1: 270 и все комбинации.
2: Все, да. Вопрос. Я просто услышал, звоните к радио, рассказывайте, я что-то тоже вообще про номер...
1: Так, давайте поговорим. А что,
2: Павел? Да нет, давайте поговорим.
1: Павел, давайте. Как у вас дела с социальными сетями? Ведете, сидите?
2: Меня ВК и все. То есть мне уже 40, я уже от этого немножко отдаляюсь.
0: Слушай,
1: вот видишь как?
0: У меня ВК. У меня тоже ВК. Мне уже 40, я уже от этого отдаляюсь. Я имею в виду, что я Павла поддерживаю.
1: Ну, Павел, вы сколько времени проводите примерно вот в социальных сетях?
2: Я утром почитаю новости, и так днем, если там зайду, там что-то интересное и все такое.
1: Ну, вот так.
2: Но а это... вчера вот прям следил просто за эфиром с утра, потому что был у вас в гостях Денис Сергеевич, мой друг и товарищ.
1: Да, угу. Да.
2: Вот, и все, и так вот иногда смотрю, мало ли что-то где-то кого-то.
1: Мало ли что-то где-то кого-то. Вот я, это мой девиз сегодняшний, на сегодняшний день. Мало ли что где-то кого-то как-то. Ну, Павел, вы большой молодец, вам прекрасного настроения, шикарного дня. И вообще придерживайтесь такого же позитивного настроения на целый день.
2: Спасибо, ребята.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо.
1: Шикарный, Павел.
0: Шикарный человек, да.
1: Вообще.
0: А, кстати, всем слушателям говорю, а вот берите пример с Павла.
1: Пример с Павла. Берите, позвоните. Ну,
0: погода хорошая.
1: Да, погода.
0: Что, вот... Даже если мы бухтим и говорим, что погода плохая.
1: А я не бухчу.
0: А вот для кого-то, да. Вот. Для Павла, говорю, да ничего.
1: Это моя классно, погода.
0: Моя погода. Вот, знаешь, не то, что хорошая, плохая.
1: Моя.
0: Моя. Отличная формулировка. Моя.
1: Надо запомнить, да?
0: И я в ней себя чувствую комфортно. Классно же?
1: Классно.
0: Замечательно. Так, мы тут заговорились. Ну, давай-ка еще минутку подержимся.
1: А ну да, если у вас все-таки номер 270, вы тоже можете позвонить. 270-207, 720, 702, 027 и 072. Если у вас такой автомобильный номер, то вы нам звоните по телефону 41-66-66.
0: Да, что называется, мы условия эксперимента выдерживаем. Еще некоторое время подождем.
1: Да, прикольно. Прикольно.
0: Кто это поехал? Игорек, кажется.
1: Да.
0: Ну вот, видишь, тест на... Мне уже за 40.
1: На возраст? Тест на возраст?
0: Да.
1: Это хорошо.
0: Опять нам люди звонят.
1: Ну,
0: наверное, сейчас владелец автомобильного номера. Здравствуйте.
1: А нет, все, уехал наш.
0: Слушай, ну, у нас сегодня прямо вот это самое.
1: А что? Так мы с удовольствием.
0: Ну, что, подождем еще 30 секунд?
1: Ну, давай.
0: Ну, потому что если человек уже как будто дозванивается, мне кажется, он уже где-то, она уже на подходе к нам, правильно?
1: Ну, возможно.
0: Итак, значит, смотрите. Уважаемый человек, который владеет номером, который содержит цифры 207, если вы сейчас нам звонили и звонок сорвался, то быстренько-быстренько набирайте еще раз.
1: 41-66-66.
0: Мы специально для вас продлеваем, так сказать, время данной рубрики буквально на 20 секунд.
1: Ты такой добрый сегодня.
0: Ну, я считаю, что за 20 секунд, ну, как бы можно набрать 8, 34, 35, 41, 66, 66. И магия телефонного соединения
1: магия
0: произошла.
1: Магия сработала, да? Доброе утро!
0: Здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Артём.
1: Артём, какой у вас автомобильный номер?
2: У меня 277.
1: 277.
0: Да, 277. Отлично. А у нас сегодня играют 270.
1: А может быть, Артём просто позвонил с нами поболтать?
0: Артём.
2: Я думал, сделать исключение.
0: Да, мы рады сделать исключение. Артём, давайте рассказывайте, как вам погода, какие ваши социальные сети любимые и какую-нибудь новость из области автомобиля. Ничего я грузанул, да? И какую-нибудь новость из мира автомобилей.
2: Погода, конечно, прекрасна.
1: Погода прекрасна.
2: Но не моя.
1: А, вот.
0: Красавчик.
1: Так.
0: Вам больше какая подходит? Ваша это какая?
2: Солнце.
1: Летом должно быть солнце. Конечно. Артём, сидите ли вы в социальных сетях?
2: ВКонтакте.
1: И сколько примерно времени вы там можете проводить?
2: Час-два.
1: Какие у нас мужчины прекрасные? Час-два.
0: Это много или мало?
1: Так это мало.
0: Это мало?
1: Конечно.

0: Вы всегда вот
1: ну,
0: вы всегда говорите,
2: время,
0: что мало.
2: Время ценнее.
0: Время ценнее, да?
2: Рабочее.
1: Вот. Вот, молодцы, молодцы. Артём, ну, мне даже вот нечего сказать, потому что вы большой молодец. Я считаю, что социальных сетей должно быть меньше в нашей жизни, больше живого общения, работы и вообще эмоций. Так что, Артём, я вам желаю прекрасного настроения, несмотря на эту погоду, которая не ваша, и на нашей улице будет праздник,
0: Артём. В пятницу, Артём, придет наша погода, солнце выглянет.
1: Да, да.
0: Ждем.
1: Да. Ждем.
0: Да ничего, там в пятницу уже пойдет пятница, суббота уже солнышко будет. Так, Артем, смотрите, если вы хотите нам еще позвонить и пообщаться, давайте в следующем часе, у нас будет радиоутка примерно в это же время. Будем ждать вас, хорошо? Все, договорились, спасибо, будем ждать. Так, слушай, ну у нас сегодня просто ажиотаж людей, звонящих нам,
1: ну,
0: да?
1: Ну а что, ну и хорошо.
0: Да, вот так, звоните.
1: А мы любим поболтать.
0: Да, мы любим поболтать, ну и музыку мы тоже любим, уходим на музыку. Сначала реклама.
3: Реклама. Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
8: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
9: Реклама ООО «Тагилавто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
11: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже! 2026 год. 0+.
14: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
15: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, счастливые вы наши, давайте заглянем в будущее, что нам звезды говорят на сегодня, на 30 июня.
2: Овны, сегодня вам захочется поставить красивую точку в делах, которые давно требовали внимания. Энергии хватит на многое, если

0: Не распыляться на второстепенные задачи.
1: Да, и не отвлекаться на соцсети от 3 до 4 часов в день. Это уже ремарочка от меня, не от звезд. Так, движемся дальше. Тельцы. Вторник поможет спокойно оценить результаты последних недель. Возможно, окажется, что вы уже достигли большего, чем сами замечали. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения семейных планов, крупных покупок, если вы давно это уже запланировали.
0: Близнецы. Сегодня не стоит принимать важных решений в спешке. Сначала соберите всю информацию. Среди множества разговоров может прозвучать предложение, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Раки. Сегодня многие эмоциональные вопросы наконец перестанут казаться такими сложными. Не бойтесь отпускать то, что уже давно потеряло свое значение.
0: Львы, этот вторник позволит вам показать лучшие качества. Возможны предложения о сотрудничестве или новые профессиональные перспективы. Звезды говорят, успех приходит быстрее к тем, кто умеет объединять людей вокруг общей цели.
1: Девы, сегодня вы почувствуете удовлетворение, когда вы увидите, сколько всего уже удалось привести в порядок. Сегодня благоприятный день, чтобы планировать июль и не перегружать себя стремлением довести все до совершенства.
0: Весы, сегодня может появиться шанс восстановить отношения или договориться там, где раньше найти компромисс не удавалось. Совет дня от звезд. Искренность поможет быстрее любых сложных аргументов.
1: Скорпионы, ваши наблюдатели сегодня окажется особенно ценной. Некоторые детали, незаметные для других, помогут принять вам важное решение. Сегодня не спешите раскрывать свои намерения, пока не будете уверены в результате.
0: Стрельцы, вторник принесет желание строить планы на июль и думать о новых горизонтах. Звезды говорят, мечтайте смелее, но не забывайте составлять конкретный план действий.
1: Козероги, сегодня вам пора задуматься. А сегодня особенно важно оценить, насколько эффективно вы работаете и расходуете свои силы и время. Возможно, некоторые обязанности давно пора передать кому-то другому.
0: Водолеи, вторник способен приятно удивить неожиданными совпадениями и необычными встречами. Некоторые события покажутся случайными, но позже вы поймете их значение.
1: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем спокойных выводов и внутреннего обновления. Захочется оставить позади переживания последних недель и начать следующий месяц с легким сердцем. Отпустите прошлое без сожаления. Впереди вас ждут только новые возможности.
0: Хорошо.
1: Хорошо. Я, как всегда, все-таки думаю, что вот эта последняя фраза, что впереди вас ждут новые возможности.
0: Она для всех.
1: Для всех, да. Тем более завтра уже.
2: Первое.
0: Июля.
3: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Средний Урал, 9 часов утра.
1: Эко-радио, новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Крайне редкое генетическое заболевание, синдром пестрой мозаичной анеоплоидии, выявили у младенцев в Свердловской области. В мировой медицинской практике описано не более 40 подобных случаев. Редчайшую патологию удалось обнаружить сразу после рождения малыша, благодаря расширенному неонатальному скринингу. Это позволило своевременно начать заместительную иммунную терапию и защитить ребенка от жизнеугрожающих инфекций, сообщили в региональном Минздраве. С 22 по 28 июня пожарные 278-й пожарно-спасательной части трижды выезжали на тушение возгораний в Качканарском городском округе. 22 июня в поселке Валериановск ликвидировали горение столба линии электропередач. 26 июня там же тушили кровлю частной бани, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. А 27 июня в Качканаре на улице Свердлова горела емкость для дорожной разметки на площади 10 квадратных метров. Во всех случаях пострадавших нет, возгорания оперативно устранены дежурным караулом, пишет портал «Качканарский четверг». В России предложили ограничить выдачу наличных через банкоматы. Суммы свыше 100 тысяч рублей по задумке автора идеи можно будет получить только в отделениях банков. С такой инициативой выступил политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. Он заявил, что эта мера способна помочь в борьбе с мошенничеством, которое с каждым днем становится все сложнее. Чтобы получить сумму свыше этого порога, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка. Телеканал «Киномульт» провел опрос среди зрителей и выяснил, какие киноверсии произведений из школьной программы пользуются наибольшей любовью и востребованы для семейного просмотра. Лидером с большим отрывом стал фильм «Алые паруса». Его выбрали 28% респондентов. Это самая известная экранизация повести Александра Грина. В главных ролях Анастасия Вертинская и Василий Лановой. На втором месте фильм «Руслан и Людмила», на третьем – «Уроки французского». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, погода, собственно, не меняется. Пасмурно, дождь, утром, днем, вечером, северо-восточный ветер слабый. Хотя вот вчера вот совсем не слабый был. Ну и температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18, и вечером ожидаем также 18, ну а ночью около 16. В общем, зонтик сегодня must have.

0: О, как, о, как, о, как, с этой новиночки-то можно проснуться, и можно, мне кажется, на звонок ставить, вот это, на будильник, вот эта финалочка.
1: Да, кстати, у меня на будильнике отвратительная мелодия стоит, вот эта базовая. Ну, она ужасная просто.
0: Ужасная, они специально пишут такие мелодии, чтобы ты просыпался с негативом. Вот ставьте мелодии, которые играют вот на ЭКО-радио, и будете с позитивом просыпаться. Можете даже наши голоса поставить на мелодии. Кстати, вот вам лайфхак. Значит, Александр Данилов, привет, это я. Лина Геринг, здравствуйте.
1: Привет, это я.
0: Да. Мы можем записать вам будильник на ваш рингтон.
1: Либо да,
0: будильник, либо звонок. А что захотите, то и скажем. Любые слова за ваши деньги, что называется. Обращайтесь.
1: О, как.
0: Обращайтесь. 41-66-66. С 7 до 10 утра с понедельника по пятницу. Пожалуйста, звоните нам сюда прямо напрямую. Договоримся.
1: Ну, это прямо бизнесмен, я не могу.
0: Вот так вот. Слушайте, мы сегодня обсуждаем... Так, ну, день рождения. Ну, Майк Тайсон сегодня родился. Человек, который откусил ухо. Ну, и, собственно, он боксер.
1: Так.
0: Боксер. Так. Мы сегодня... Ну, бог с ним, с этим Майком Тайсоном. Мы сегодня обсуждаем социальные сети. Представляете, я что узнал?

0: знал этого сегодня, в процессе вот этого всего, оказывается, вот я листаю, в общем, наши предыдущие слушатели позвонили, сказали, что нам за 40, мы пользуемся ВК. Ну, в общем, я к ним присоединяюсь, мы пользуемся ВК. В общем, листаю я тут ленту ВК и нахожу какой-то пост. Ну, там про кошечек я нашел пост, и, типа лайк поставил. А смотрю, там наполовину, на четверть этого поста лайк, ну, там, с моей знакомой, которая у меня в списке контактов. Я думаю, а почему она наполовину вот этого? То есть она не внизу в лайках, а вот именно вот в постели. И такая летает ее, эта самая физиономия. Я Лину спрашиваю, это что за такое? Мне Лина, как человек более молодой, в теме такая, она рассказала. Говорит, так если ты лайк этот ставишь, и человек из твоего списка контактов тоже лайк поставил, то вот, вот он высвечивается.
1: Да. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Я, слушайте, вот технологии, это не знал. Да, Саш?
0: Это, я технологии, да. Но я к чему? Мужики, вы подумайте. Вот смотрите, ну, допустим, я листаю, вот, и чисто гипотетически мне понравился, ну, пост с какой-нибудь, ну, дамой на пляже, да, отдыхающей, так скажем, в купальнике.
1: Или... Тебе понравился купальник?
0: У меня чисто исключительно, да. Это...
1: Или фон.
0: Фон понравился,
1: на котором,
0: да.
1: Стоит,
0: ну, чисто
1: девушка,
0: вот композиция,
1: да,
0: хорошая, да. Чисто композиция,
1: цвета
0: хорошая.
1: Красивые,
0: цвета красивые, да.
1: Да,
0: вот это все солнце, пляж. Я поставил лайк, да. И совершенно как бы независимо от меня, то есть, допустим, моя девушка, допустим, листает пост и смотрит, о, купальник на девушке красивый. А там моя физиономия на все, весь постик такая, летает с этим, с сердечком.
1: Да.
0: Это что же, подумает она. Это что же это?
1: Она подумает, Саш, ой, наверное, мой-то подумал, вот какой красивый пляж. Вот поедем мы на него, наверное.
0: А вот мне придется
1: полетим
0: потом вечерочком-то договорить.
1: Да.
0: Это
1: а
0: что?
1: Ну, а как? Ну, а как? Бутик, ну, во-первых, зачем тебе лайкать эти посты? Согласен. Вот можно вопрос тебе задать.
0: А иногда, знаешь, что случается? Иногда вот просто ты
1: случайно
0: ставишь и палец
1: под,
0: сам,
1: да,
0: туда
1: сам,
0: как бы тыкнул. Ну, ты листал, а он вот именно туда нажал.
1: Ой, ох уж эти отговорки.
0: Ох уж эти социальные сети.
1: Ну, надо быть аккуратней.
0: Господи.
1: Да и вообще, в принципе, зачем смотреть на такое?
0: На чужие пляжи, да?
1: Да. Да, зачем?
0: Нам и свой песочек хорош.
1: Вот именно что.
0: Ой, господи, давайте-ка вернемся лучше к именинникам. Так,
1: я думаю, что с тобой сегодня поговорят.
0: Ой, поговорят, ой, поговорят. Так, ну, слушайте, именинников я каких-то вот таких глобальных вот особо-то не вижу.
1: Но я уверена, что есть именинники среди наших слушателей.
0: Да.
1: И они глобальнее всех остальных звезд вместе взятых. Поэтому, друзья, дорогие, если у вас сегодня день рождения, ну, конечно, мы вас поздравляем от всего ради, от всего сердца.
0: Да, если хотите, чтобы мы вас поздравили индивидуально, звоните по телефону.
1: Да, то что ж, ты успокоишься, нет?
0: Ладно, все это шуточки.
1: Ты зарабатываешь на пляж или что?
0: Ну да, да, да. Я там уже столько натыкал лайков, что ты знаешь, и большая огромная вероятность, что надо будет кого-то вести.
1: Понятно.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Оставь смартфон, оставь соцсети, я бы еще потанцевал. Иди потанцуй лучше, да?
1: Да.
0: Мужчина всегда должен занят быть делом.
1: Танцами особенно, деловым.
0: А танцами, в спортзал, да, пойти, там, не знаю, поработать лишний часок, вместо того, чтобы в социальных сетях сидеть.
1: Ну, а если у тебя работа связана с социальными сетями? Вот сейчас 21 век. Так-то.
0: Ну, вот это минусы, да. Это да. Вот я вот сейчас тоже, вот у меня работа связана с социальными сетями, новости разные смотреть приходится. Тем более мы сегодня обсуждаем социальные сети. И вот я уже вот который час сижу в социальных сетях. Плохо это или хорошо?
1: А тут я, знаешь, увидела новость, что точка в конце сообщения — это вообще просто ужас.
0: Да, меня тоже бесит. Тебя не бесит? Точка — это прям как это, знаешь, что тебе пощечину дали. Вот сказали какую-то фразу, и... Ну, реально.
1: Завершили, да?
0: Завершили, типа, точка. Нет, я не хочу сказать, ага, сейчас, и точка. Это сейчас я точку... Кто тут точки ставит?
1: Ты понимаешь, что сотрудники, которые ставят точку вот в рабочих чатах, в конце каждого рабочего сообщения, выгорают на 47% чаще.
0: Да. Это как будто, знаешь, это какой-то намек такой, что все, я уже настолько вот уже устал разговаривать, что все, точка. Точка всему.
1: Ну, а давай... Ну, а как же знаки препинания?
0: Запятая — прекрасный знак.
1: То есть запятую ставим, точку игнорируем.
0: Запятая — это идеальный знак. И либо многоточие.
1: О, ну это вообще ужас.
0: Ну что, недосказанность, ну то есть да, какое-то ну, продолжение.
1: Ладно для девушки, но для мужчины ставить многоточие в конце сообщения — это ужас.
0: Ну что, пусть подумает.
1: О своем поведении, да?
0: Да, пусть подумает, что тут мы хотим сказать.
1: Ужас.
0: Ужас, ужас, ужас. Так, слушай, я про соцсети мы говорим, а иногда социальные сети полезны. Вот смотрю я в наших тагильских социальных сетях, и тут говорят, что оказывается с 1 июля, а это завтра.
1: Ой.

0: На перекрестке улиц Целковского и Октябрьской революции, это то, что около ЦУМа, изменится схема движения.
1: Да.
0: Да, так что те, кто за рулем, тот, кто там ездит, имейте в виду, что с завтрашнего дня со стороны путевода, ну, с моста, получается, если при повороте на Октябрьскую революцию, нужно будет поворачивать

0: Тайных на Октябрьскую революцию.
1: Вот это полезное. Полезная
0: хоть что-то
1: штука.
0: Полезное в этом мире есть, да, от социальных, от этого скроллинга, а не только вот эти вот ваши кошечки, котейки и вот эти вот все пляжи.
1: У тебя...
0: Не знаю, они там берутся.
1: Нет, подожди. У тебя социальные сети все вот в котах да в собаках.
0: Да.
1: И в Григориях Лепсах.
0: Да, ну, тут нет. Это случайно Григорий Лепс попался.
1: Как он там очутился.
0: Как он там очутился. Сделал человек пластику и вот вылез как-то рилс. Ой.
1: Ну, что у нас? Радиоутка.
0: Радиоутка, да. Ну, что-то мы сегодня... Ну, о чем мы сегодня поговорим?
1: Ну, о социальных сетях, да ладно.
0: Да ладно, да. Первая социальная сеть, я знаю, кто.
1: Да ты молодец, но ты не рассказывай.
0: Но она запрещена в России, ее нельзя говорить.
1: А я вообще не про это.
0: Ну, все отлично.
1: Ну и все тогда.
0: А про что?
1: Ну вот узнаешь.
0: Знаю, давайте через 5 минут две песни послушаем. И радиоутка здесь на 103 FM в Нижнем Тагиле. И сколько там FM в Качканаре? 104 и сколько-то... Забыл.
2: Включайся. Утро.

два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любви.

А у нас немножечко тоже срывается выход радиоутки, потому что утки все куда-то улетели. Погода сегодня, знаете ли, такая летная для уточек, и мы, наверное, вот буквально через две минутки к ним вернемся, начнем охотиться, запустим наших собак охотничьих, включим... Заварим чаек, кофеек. В общем, послушаем сейчас эту композицию. Сейчас немножко Дракула. А потом начнем охоту на уток. Нам уже кто-то звонит, но давайте-ка мы звонки все отложим буквально на две минуточки.

0: Как будто бы текила, тоже текила, да? Так, ладно, хватит мечтать, давайте-ка играть. У нас есть уже входящий звонок, выводим нашего охотника и начинаем играть в радиоутку. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Доброе утро, как вас зовут?
1: Денис.
0: А что так скромно-то, а?
2: Денис, как у вас настроение?
1: Пока хорошее.
2: Пока. Я просто другим слушателям напомню, Денис просто уже третий раз хочет забрать всех уток и всегда говорит, ну пока хорошее настроение, а я его всегда порчу, потому что мы всегда угадываем два факта, а на последнем как-то утка улетает у нас. Денис, я верю в вас сегодня, я уверена, что у вас все получится. Ну, мы помним, да, все правила, значит, ищем наши утки, угадываем, правда или ложь, главное не услышать звук смеющейся утки. Вот такой вот. Неприятный. Да, значит, Денис, ну что, говорим сегодня про социальные сети. Вы готовы?
1: Ну, давайте.
0: Начинаем нашу радиоохоту.
2: Ой, мне аж страшно. Значит, Денис, правда ли, что социальную сеть ВКонтакте назвали благодаря радио?
0: Какой хороший вопрос.
2: Да, ну вот, кто-то услышал по радио какой-то слоган и решил,
0: Кто-то
2: круто.
0: Дуров, да, скажем
2: ну,
0: честно, да?
2: Изобретатель, да, этой социальной сети. Как вы думаете, правда это или нет?
1: Ну, да, наверное.
2: Да, наверное. Ну, давайте проверим, поймали мы нашу утку или нет.
0: Какой интересный вопрос.
3: Ну, да. Теперь вся утка наша.
2: Да, серьезно? Денис, да, Денис и мой коллега очень удивлен этому факту. Да, однажды основатель социальной сети услышал фразу «в полном контакте с информацией», которая являлась джинглом одной московской радиостанции. И как бы в полном контакте с информацией, сокращенно ВКонтакте. В общем,
0: да.
2: Ну и все, и решил, что это крутое название.
0: Слушайте, какой
2: супер.
0: Классный факт про
2: да,
0: радио.
2: Поехали дальше.
0: Так,
2: да,
0: ладно,
2: поехали дальше.
0: Идите дальше.
1: Поехали.
2: Денис, правда ли, что изначально социальная сеть ВКонтакте была доступна только по приглашениям и предназначалась исключительно для студентов Санкт-Петербургского государственного университета?
1: Что-то такое я вроде слышал.
2: Так, правда или нет?
1: Ну, наверное, да.
2: Наверное, да. Да.
1: Ну, закрытая, типа.
2: Да, закрытая. Давайте проверим.
3: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, идем. Хорошо. Изначально вообще платформа должна была называться studenty.ru. И ее бета-тестирование было закрытым, и зарегистрироваться там могли только выпускники или студенты вузов по приглашениям. Да, именно в Питере. Поэтому это правда. Ну что, Денис, я
0: хорошо.
2: Держу кулачки за вас. Итак, последний факт на сегодня. Последняя наша утка. Так, Денис, правда ли, что социальная сеть «Одноклассники» изначально считалась просто как хобби, изобреталась как хобби московского веб-разработчика, и он вообще не думал, что «Одноклассники» станут одной из самых популярнейших в России социальных сетей. Просто как хобби. Правда это или нет?
1: Ну, давайте рассуждать.
2: Так, еще раз. Правда,
1: ну, я говорю, ну давайте рассуждать.
2: Давайте.
1: ВКонтакте, это, наверное, как он будет, он ему, наверное, создавал как, ну, как конкурент.
2: Ну, я вам могу подсказать, что как бы «Одноклассники» считаются, что они вышли раньше, чем ВКонтакте. Они одного года, но почему-то во всех интернет-ресурсах «Одноклассники» стоят выше ВКонтакте. То есть они оба 2006 года выпуска, но «Одноклассники» как будто являются первыми у нас. Вот.
1: Угу. Поэтому... Давайте правда.
2: Проверим, все ли наши утки.
3: Ну, теперь вся утка.
2: Все, наконец-то! Денис, ура! Наконец-то, да. Альберт Попков все это придумал. И вообще не ожидал, что это все так выстрелит. И это из личного кармана все это было оплачено, вся эта разработка. И все это было как хобби. А потом это все пошло, поехало и вылилось в самую популярную социальную сеть в России. Поэтому, Денис... 2006 года. Денис, ну, наконец-то.
0: Наконец-то.
2: Это сделали. А как у вас настроение сейчас?
1: Получше.
2: Получше. Я думала, вы скажете идеально. Ну ладно.

0: Ну, погода. Погода, да. Ну, и последний вопрос для вас, Денис, на сегодня. Пользуетесь ли социальными сетями? Ведете? Как часто и как много там засиживаете?
1: Да просто пользуюсь, но не веду.
0: А, ну, просто новости читаете, да? Факты интересные какие-то. Ну, это полезно, это хорошо. Денис, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я, дорогие слушатели, напоминаю, что каждый день, каждое утро в это время мы играем в радиоутку, ловим наших уток и узнаем какие-то интересные факты.
2: Радиоутка.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну а мы незаметно, наверное, подошли уже к гороскопу, финальному в этом утреннем шоу, ну и оказывается финальному в этой...
2: В этом месяце,
1: да, в первом летнем месяце-то. Я вообще не заметил, как он пролетел.
2: Да вообще.
1: 30 число, завтра 1 июля, завтра какой-то праздник, какой-то глобальный день чего-то, там, защиты кого-то, нет? Не помнишь?
2: Не помню.
1: А я тебе сейчас скажу. 1 июля это у нас... Нет, не скажу. Не знаю. Кто...
2: Так ты открой календарь вон там. Видишь, вон календарь.
1: Это
2: вот это нужно учить вот человека...
1: Это только июнь.
2: Бумера.
1: Это только июнь.
2: Так там календарь нужно открыть. Ну что ж ты...
1: Я календарь перевернуть только, я-то знаю. Я календарь
2: вот.
1: Переверну.
2: Переверни.
1: А, завтра 1 июля, международный день шутки. Так, завтра...
2: Ты что-то перепутал?
1: Я день защиты детей перепутал. А, это в июне было.
2: Да, это было 1 июня.
1: Завтра будет международный день регги.
2: Ну так, ладно, про праздники мы ладно. Поговорим завтра. А, про что мы сейчас поговорим, так это про гороскопы, как провести этот день, последний день июня.
1: Финальный.
2: Ну, финальный, да.
1: Мы подводим итоги.
2: Финальный день месяца сегодня расскажем. Значит, Овны, сегодня вам захочется поставить красивую точку в делах, которые давно требовали внимания. Спасибо за звуковые эффекты, Александр Данилов. Энергии хватит на многое, если не распыляться на второстепенные задачи.
1: Тельцы, сегодняшний день поможет спокойно оценить результаты последних недель. Возможно, окажется, что вы уже достигли большего, чем сами замечали. День благоприятен для финансовых вопросов, обсуждения семейных планов и крупных покупок.
2: Близнецы, для вас день пройдет в постоянном движении. Среди множества разговоров сегодня может прозвучать предложение, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Раки, сегодня многие эмоциональные вопросы наконец перестанут казаться такими сложными. Вы сможете посмотреть на недавние события спокойнее и сделать полезные выводы, не

0: бойтесь отпускать то, что давно потеряло свое значение.
1: Львы, этот вторник позволит вам показать лучшие качества. Ваши идеи будут замечены, а уверенность поможет расположить к себе людей. Звезды говорят, успех приходит быстрее к тем, кто умеет объединять людей вокруг общей цели.
0: Девы, наконец-то вы сегодня почувствуете удовлетворение, когда вы увидите, сколько всего уже удалось привести в порядок. Сегодня не перегружайте себя стремлением довести все до совершенства. Расслабьтесь.
1: Весы, сегодня может появиться шанс восстановить отношения или договориться там, где раньше найти компромисс не удавалось. Совет от звезд, искренность поможет быстрее любых сложных аргументов.
0: Скорпионы, ваша наблюдательность сегодня окажется особенно ценной. Некоторые детали, незаметные для других, помогут принять вам правильное решение. Не спешите сегодня раскрывать все свои намерения, пока не будете уверены в результате.
1: Стрельцы, вторник принесет желание строить планы на июль и думать о новых горизонтах. Совет от звезд, мечтайте смелее, стрельцы, но не забывайте составлять конкретный план действий.
0: А вот козерогам пора задуматься. Итак, козерожки, сегодня особенно важно оценить несколько, насколько эффективно вы расходуете свое время и силы. Возможно, некоторые обстоятельства давно уже пора передать другим. Освободите место для действительно важных задач.
1: Водолеи, вторник способен приятно удивить неожиданными совпадениями. Некоторые события покажутся случайными, но позже вы поймете их значение.
0: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем спокойных выводов и внутреннего обновления. Захочется оставить позади переживания последних недель и начать следующий месяц с легким сердцем. Ну и совет дня для всех.
1: Для всех знаков зодиака.
0: Да. Отпустите прошлое без сожаления, ведь впереди нас всех ждет только самое-самое хорошее. Новые возможности, новый месяц.
1: Новый месяц, лето прекрасное. Ждем солнца, лето, тепла. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Эко-радио. Мечтайте, любите, улыбайтесь, и все будет прекрасно. Всем пока.
0: Пока-пока.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Экорадио. Реклама.
2: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот.

0: 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: среднем Урале 10 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Крайне редкое генетическое заболевание – синдром пестрой мозаичной анеоплоидии – выявили у младенцев в Свердловской области. В мировой медицинской практике описано не более 40 подобных случаев. Редчайшую патологию удалось обнаружить сразу после рождения малыша благодаря расширенному неонатальному скринингу. Это позволило своевременно начать заместительную иммунную терапию и защитить ребенка от жизнеугрожающих инфекций, сообщили в региональном Минздраве. С 22 по 28 июня пожарные 278-й пожарно-спасательной части трижды выезжали на тушение возгораний в Качканарском городском округе. 22 июня в поселке Валериановск ликвидировали горение столба линии электропередач. 26 июня там же тушили кровлю частной бани, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. А 27 июня в Качканаре на улице Свердлова горела емкость для дорожной разметки на площади 10 квадратных метров. Во всех случаях пострадавших нет, возгорания оперативно устранены дежурным караулом, пишет портал «Качканарский четверг». В России предложили ограничить выдачу наличных через банкоматы. Суммы свыше 100 тысяч рублей по задумке автора идеи можно будет получить только в отделениях банков. С такой инициативой выступил политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов. Он заявил, что эта мера способна помочь в борьбе с мошенничеством, которое с каждым днем становится все сложнее. Чтобы получить сумму свыше этого порога, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка. Телеканал «Киномульт» провел опрос среди зрителей и выяснил, какие киноверсии произведений из школьной программы пользуются наибольшей любовью и востребованы для семейного просмотра. Лидером с большим отрывом стал фильм «Алые паруса». Его выбрали 28% респондентов. Это самая известная экранизация повести Александра Грина. В главных ролях Анастасия Вертинская и Василий Лановой. На втором месте фильм «Руслан и Людмила», на третьем – «Уроки французского». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 30 июня днем будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный подует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха в течение дня поднимется до 19 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Всем доброе утро, вы на Эко-радио, с вами здесь, сейчас и всю первую половину этого дня буду я, Наталья Миронова. Сегодня 30 июня, финальный день первого летнего месяца. Погода пока нас не радует, но мы не теряем веру в это лето. Уверена, оно еще приготовило для нас много теплых, солнечных, по-настоящему летних дней. Нам остается только набраться терпения и стойко принимать все капризы природы. В конце концов, и у дождливой погоды есть свои плюсы. Например, естественный объем у причесок. Есть и у этой прически, конечно, и поклонницы, и противницы, но будем считать это плюсом. Желаю вам позитивного дня и такого же позитивного взгляда на мир.

0: Авторадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Nikaichi выпустила необычный десерт – сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с 6:30 утра и до 10:30 вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около 400.

14 долларов. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные

0: их милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
3: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился. Мне понравился.

Но сногсшибательная энергия. Не знаю, на самом деле, как вам, но мне в такую погоду, как сейчас у нас в городе, хочется не танцев, а укутаться в плед и проводить время на диване с книжкой и чашкой чая. Ну, да ладно, оставим эти планы до вечера, ну, или до выходных, например. А пока используем энергию музыки для своего собственного настроения, все, чтобы наши рабочие задачи решались легко, быстро и максимально эффективно, так, как мы любим. Сегодня вторник, а это значит, что неделя уже набрала свои обороты, и тут главное их не сбавлять, а двигаться дальше. Вы на Эко-радио 10:38 на часах. Я, Наталья Миронова, желаю вам отличного дня.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».

Это Ева Макс, только что на Эко-радио. Сегодня 30 июня, Всемирный день социальных сетей. Соцсети настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже и не помним, что когда-то было иначе. Сейчас мы не представляем себе ни дня без социальных сетей. Там и новости, и общение, и музыка, и видео, и различные гайды. Там можно найти практически все. Сегодня в официальной группе Эко-радио

0: Радио во ВКонтакте. Мы приготовили для вас опрос. Считаете ли вы, сколько времени тратите в день на соцсети? Заходите, делитесь своим мнением, нужно ли ограничивать себя или следует просто принять эту данность современности.
1: Это радио.

0: Радио. Реклама.
1: Уведомляем, что на территории 10 муниципальных образований Свердловской области, в том числе городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар, пригородные районы, расположены магистральные газопроводы высокого давления ПАО «Газпром», эксплуатируемые предприятием ООО «Газпром Трансгаз Югорск», филиалом Нижнетуринской ЛПО МГ. Согласно федеральному закону о газоснабжении, правилам охраны магистральных газопроводов утверждены охранные зоны магистрального газопровода, участки земли шириной 25 метров от оси газопроводов. В охранных зонах запрещается производить действия с оборудованием, устраивать свалки, разводить огонь. Землепользователям без согласия собственника газопровода запрещается в охранных зонах производить любые работы. Для обеспечения безопасности населения, сохранности имущества граждан, их жизни и здоровья установлены зоны минимально допустимых расстояний до скопления людей, зданий и сооружений. Администрация Нижнетуринского ЛПО МГ просит населения, руководителей предприятий и организаций соблюдать правила охраны магистральных газопроводов.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месяцев.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: 11 часов утра на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. С начала года в Свердловской области зарегистрировали почти 500 случаев микроспории, более известной как стригущий лишай, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Уровень заболеваемости ниже прошлогоднего, однако врачи предупреждают, с началом лета риск заражения возрастает, особенно у детей. Основными переносчиками инфекции являются бездомные кошки и собаки. Микроспория лечится долго, и на это время заболевший должен находиться на карантине. Именно поэтому специалисты советуют соблюдать меры предосторожности, не гладить на улице животных и чаще мыть руки. Несчастный случай произошел на шахте Естюнинская в Нижнем Тагиле. Как рассказали информагентству «Все новости» в региональной инспекции труда, 28 июня во время взрывных работ взрывнику подземного участка добычи оторвало левую руку. Пострадавшего госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Инспекция организовала внеплановую выездную проверку на предприятие. Ей предстоит выявить нарушение требований охраны труда, которые привели к тяжелой травме. С 1 июля на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции возле ЦУМа изменится схема движения. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Со стороны моста демонтируют дорожные знаки направления движения по полосам. После этого поворачивать налево на улицу Октябрьской революции водителям необходимо будет с трамвайных путей. А движение прямо по улице Циолковского станет возможным сразу с трех полос. Изменения должны улучшить пропускную способность перекрестка и снизить заторы в часы пик. В Екатеринбурге 9 тысяч бывших студентов Уральского федерального университета одновременно получили дипломы, рассказали в эфире «Вести Урал». Финальная часть выпускного прошла на площади перед главным корпусом вуза. На импровизированной сцене собрались бакалавры, магистры и аспиранты. Из рук ректора красные дипломы получили 100 лучших выпускников. Их отметили за научные гранты и общественную работу. Массовый выпускной в таком формате УРФУ проводит уже в 15-й раз. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 30 июня, днем будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный подует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла.

Какая шикарная по своему составу коллаборация Джузеппе Савони, известный как Диско Бомбино, итальянский диджей, продюсер, коллекционер виниловых пластинок, возродивший буквально итальянскую дискокультуру по всему миру. Американский музыкант Найл Грегори Роджерс, а также британская певица и композитор Софи Элис Бекстер. Они создали совместную композицию «Dancing Without You», красивую, ностальгическую, просто невероятную. Проголосовать за эту работу приглашаю вас на наш сайт ecoradio.ru. Оцените ее по достоинству, чтобы она заняла свое почетное место среди лучших треков Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Да, Зиверт, конечно, безусловно, настоящий трудоголик, поэтому и музыкальная карьера идет и в гору, и множество новых интересных хитов мы с вами можем слушать и ими наслаждаться. Пока этот трек под названием «Газ» занимает 24-ю строчку нашего рейтинга, по мнению слушателей, Эко-радио, но что-то мне подсказывает, что он заслуживает большего. Давайте, трудоголики, перфекционисты Качканара и Тагила, поможем Зиверт занять достойное место в рейтинге.

0: Экорадио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Это Инна с горячим треком, который так и называется «Hot». Пока мы все с вами с нетерпением ждем жаркой летней поры, можно позволить себе насладиться горячими, качающими хитами. Летний вайб на самом деле это не только и даже не столько погода, сколько внутреннее самоощущение, улыбки, приятные встречи, радостное настроение и, конечно, легкое.

Настоящая летняя легкость. Все это вы найдете здесь, на Экорадио. Проведем этот прекрасный день вместе, слушая музыку. 11:40 на часах. Я Наталья Миронова, и впереди на Экорадио елка, а затем ее сменят Шаус и Капспорт.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.

0: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда.
7: Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках действия их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Здравствуйте. С начала года в Свердловской области зарегистрировали почти 500 случаев микроспории, более известной как стригущий лишай, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Уровень заболеваемости ниже прошлогоднего, однако врачи предупреждают, с началом лета риск заражения возрастает, особенно у детей. Основными переносчиками инфекции являются бездомные кошки и собаки. Микроспория лечится долго, и на это время заболевший должен находиться на карантине. Именно поэтому специалисты советуют соблюдать меры предосторожности, не гладить на улице животных и чаще мыть руки. Несчастный случай произошел на шахте Естюнинская в Нижнем Тагиле. Как рассказали информагентству «Все новости» в региональной инспекции труда, 28 июня во время взрывных работ взрывнику подземного участка добычи оторвало левую руку. Пострадавшего госпитализировали и оказывают необходимую помощь. Инспекция организовала внеплановую выездную проверку на предприятие. Ей предстоит выявить нарушение требований охраны труда, которые привели к тяжелой травме. С 1 июля на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции возле ЦУМа изменится схема движения. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Со стороны моста демонтируют дорожные знаки направления движения по полосам. После этого поворачивать налево на улицу Октябрьской революции водителям необходимо будет с трамвайных путей. А движение прямо по улице Циолковского станет возможным сразу с трех полос. Изменения должны улучшить пропускную способность перекрестка и снизить заторы в часы пик. В Екатеринбурге 9 тысяч бывших студентов Уральского федерального университета одновременно получили дипломы, рассказали в эфире «Вести Урал». Финальная часть выпускного прошла на площади перед главным корпусом вуза. На импровизированной сцене собрались бакалавры, магистры и аспиранты. Из рук ректора красные дипломы получили 100 лучших выпускников. Их отметили за научные гранты и общественную работу. Массовый выпускной в таком формате УРФУ проводит уже в 15-й раз. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале по-прежнему пасмурно и дождливо. Ветер северный, слабый.

Вы до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Завтра пасмурная и дождливая погода сохранится. Столбик термометра днем будет показывать около 17 градусов выше нуля.

Новое имя на нашем Олимпе — Артур Нирсисян, выступающий под псевдонимом Go. Артур выпустил новый трек под названием «Эгоист». Широкой аудитории имя певца стало знакомо благодаря нашумевшему каверу на песню «Меладзе», «Иностранец». А вообще Артур Нирсисян давно развивает свою музыкальную карьеру. Он и певец, и саунд-продюсер, и сооснователь продюсерского центра. Поэтому, думаю, мы еще не раз услышим новые композиции в его исполнении. А чтобы он появлялся чаще в эфире «Экорадио», вы знаете, что делать. Переходите на наш сайт ekoradio.ru и голосуйте за понравившуюся новинку.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые «Ротанг». Усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

непревзойденными королевами. И это отличная миссия музыки в целом, на мой взгляд. 12:25 на часах, и впереди на Экорадио мега популярная фолк-композиция Татьяны Куртуковой «Матушка». Вот кто самая настоящая королева.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Crumbs. Экро. Радио.

0: Час дня на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Социологи сервиса «Суперджоб» составили список непопулярных профессий для детей с точки зрения российских родителей. 9% опрошенных признались, что меньше всего хотели бы видеть своих детей дворниками. Еще 6% назвали нежелательными рабочие специальности. В число профессий, которые родители также считают непривлекательными, вошли полицейский и чиновник. Опрос проводился среди экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих детей. В исследовании приняли участие 1600 человек. В Нижнем Тагиле уже больше месяца заморожен отлов бездомных собак, сообщает информация.

0: Информагентство «Все новости». Работа прежнего подрядчика, приюта «Добрые руки НТ», временно приостановлена. Сотрудники находятся под следствием по уголовному делу о мошенничестве, подделке документов и отмыванию денег. Сейчас мэрия в поиске нового подрядчика. Заявки принимают с 26 июня. Отлов и содержание бродячих животных до конца сентября этого года оценили в 2 миллиона 800 тысяч рублей. При этом на предыдущий аукцион никто не заявился. В управлении горхозяйством заверили, что после заключения контракта отлов возобновится. В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела о смертельной аварии на проспекте Космонавтов в апреле этого года. За время следствия провели около 10 экспертиз. Как сообщает пресс-служба регионального главка, обвиняемый, 24-летний водитель «Лексус», признал вину и выплатил потерпевшей стороне 1 миллион рублей. В ДТП погибла 30-летняя женщина, а ее полуторагодовалый сын получил тяжелые травмы. Мальчик уже выписан из больницы и вместе с отцом проходит амбулаторное лечение. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Купание в стоячих водоемах грозит заражением паразитарными заболеваниями. Об этом в эфире канала ОТВ предупредил врач-терапевт Петр Гавриков. После купания может появиться зуд, покраснение, сыпь и волдыри. Это симптомы циркариоза или зуда купальщика. Его вызывают личинки плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. В стоячей воде их концентрация значительно выше, чем в реках. Для человека они не опасны, но вызывают сильную аллергическую реакцию. При появлении симптомов врач советует обратиться к специалисту. Самостоятельно отличить циркариоз от других аллергий очень сложно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале по-прежнему пасмурно и дождливо. Ветер северный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Завтра пасмурная и дождливая погода сохранится. Столбик термометра днем будет показывать около 17 градусов выше нуля.
2: Искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

так предупреждают Артик и Асти, Егор Крид. Это они только что на Эко-радио. 13 часов 22 минуты показывают наши студийные. С вами сегодня Наталья Миронова. Всем добрый день. Современный мир – одна большая социальная сеть. Об этом мы и говорим сегодня. И с этим уже ничего не поделать. Тех, кто еще несколько лет назад противился, и тех уже не осталось. Если даже человек ничего не постит, то он все равно скроллит ленту, читает новости, смотрит фото и видео. Наша жизнь стала проще благодаря соцсетям, где бы человек ни находился, в какой бы точке страны, да что страны мира. Вы в одну секунду можете написать ему, отправить кружочек, и вот общение не прерывается. Это огромный плюс соцсетей, огромное им за это спасибо. А за что вы бы хотели поблагодарить соцсети, пишите в комментариях под сегодняшним постом.

Ну какие пророческие слова группы «Градусы», как будто бы живут в нашем городе сейчас прямо, и песня была написана буквально сегодня с утра. Да, затопит все, топит вокруг дожди, но будем жить, будем бороться, будем ждать солнца и тепла. Сегодня во Всемирный день социальных сетей мы в эфире «Эко радио» продолжаем говорить о соцсетях, конечно, и, конечно, я зову вас в нашу официальную группу ВК, там вас ждет опрос, заглядывайте туда, рассказывайте, сколько времени, честно признавайтесь, оставляете в соцсетях. Ну а по последней статистике, в этом году социальные сети перешагнули отметку в 5,5 миллиардов пользователей. Это почти 70% населения Земли. Мировая аудитория соцплатформ проводит в них в среднем 2 часа 21 минуту ежедневно. А как у вас? Скоро узнаем.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье.

0: воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио». Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма Трамплин. 963-800.
6: Нижний Тагил.
7: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то идеальные выходные всей семьей.

0: А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Какой мощный и чистый вокал. Делириум и Сара Маклахлан только что на Эко-радио. 13.56 на часах. С вами по-прежнему Наталья Миронова. Всем добрый день. Что у нас за окном? Термометр показывает плюс 18.

15, небо неожиданно, вопреки всем прогнозам, светлеет, тучи расходятся. Друзья, держим кулачки, чтобы дождь хоть на какое-то время дал нам всем передышку. Ну а мы двигаемся далее. Артем Пивоваров продолжит музыкальный рейв на Эко-радио прямо сейчас.

0: на Среднем Урале 2 часа дня.
1: Эко-радио. Новости.
0: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Социологи сервиса «Суперджоб» составили список непопулярных профессий для детей с точки зрения российских родителей. 9% опрошенных признались, что меньше всего хотели бы видеть своих детей дворниками. Еще 6% назвали нежелательными рабочие специальности. В число профессий, которые родители также считают непривлекательными, вошли полицейский и чиновник. Опрос проводился среди экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих детей. В исследовании приняли участие 1600 человек. В Нижнем Тагиле уже больше месяца заморожен отлов бездомных собак, сообщает информагентство «Всеновости». Работа прежнего подрядчика, приюта «Добрые руки НТ», временно приостановлена. Сотрудники находятся под следствием по уголовному делу о мошенничестве, подделке документов и отмыванию денег. Сейчас мэрия в поиске нового подрядчика. Заявки принимают с 26 июня. Отлов и содержание бродячих животных до конца сентября этого года оценили в 2 миллиона 800 тысяч рублей. При этом на предыдущий аукцион никто не заявил. В управлении горхозяйством заверили, что после заключения контракта отлов возобновится.

0: В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела о смертельной аварии на проспекте Космонавтов в апреле этого года. За время следствия провели около 10 экспертиз. Как сообщает пресс-служба регионального главка, обвиняемый, 24-летний водитель «Лексус», признал вину и выплатил потерпевшей стороне 1 миллион рублей. В ДТП погибла 30-летняя женщина, а ее полуторагодовалый сын получил тяжелые травмы. Мальчик уже выписан из больницы и вместе с отцом проходит амбулаторное лечение. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Купание в стоячих водоемах грозит заражением паразитарными заболеваниями. Об этом в эфире канала ОТВ предупредил врач-терапевт Петр Гавриков. После купания может появиться зуд, покраснение, сыпь и волдыри. Это симптомы циркариоза или зуда купальщика. Его вызывают личинки плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. В стоячей воде их концентрация значительно выше, чем в реках. Для человека они не опасны, но вызывают сильную аллергическую реакцию. При появлении симптомов врач советует обратиться к специалисту. Самостоятельно отличить циркариоз от других аллергий очень сложно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале по-прежнему пасмурно и дождливо. Ветер северный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Завтра пасмурная и дождливая погода сохранится. Столбик термометра днем будет показывать около 17 градусов выше нулевой отметки.

0: Что не трек, то результат совместной работы целой семьи. В команду Анны Немченко входит ее муж и брат. Ребята мощно стартовали с вирусным флешмобом в социальных сетях, а сейчас в эфире Эко-радио им на смену спешат братья из группы «Добро». У ребят даже летняя атмосферная композиция какая-то своя, особенная, с ненавязчивым философским подтекстом и музыкой, под которую так приятно поразмышлять, подвести итоги и наметить новые цели. Сейчас будем слушать, а проголосовать вы, как всегда, можете на нашем сайте ekoradio.ru.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. Твоя тишина.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Nikaichi выпустила необычный десерт – сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с 6:30 утра и до 10:30 вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около $14. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные и делать их доступными. Теперь жители и гости столицы могут совершать парение и купание прямо в центре города. Китайские автолюбители подхватили новый тренд – обтягивать машины ворсистыми чехлами. Автомобили превращаются в гигантских котиков, собачек, капибар и других милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Выбираешь

0: куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Сегодня мы на Эко-радио с самого утра говорим о социальных сетях. Искусственный интеллект уже становится нормой. По статистике, порядка 94% создателей контента генерируют посты, тексты и визуал с помощью нейросетей. На фоне этого все большую значимость приобретает, что бы вы думали, искренность в лица без фотошопа, настоящие, живые, такие, какие они есть, человеческая речь, пусть не идеальная, но живая. Если бы я была психологом, я бы сделала вывод, что, наконец-то, благодаря искусственному интеллекту, мы, люди, осознали свою ценность. И за это тоже спасибо соцсетям. Друзья, скоро буду подводить итоги вашего голосования во ВКонтакте, поэтому успевайте принять участие в сегодняшнем опросе. Вы на Эко-радио, 14:43 на часах. С вами Наталья Миронова. Погнали дальше.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Ощути энергию.

0: Энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 3 часа дня.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчанина будут судить за вовлечение собственного 12-летнего сына в попытку кражи из гипермаркета «Лента». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Вечером 23 февраля 40-летний мужчина вместе с ребенком попытался вынести из магазина на Свердловском шоссе товаров почти на 15 тысяч рублей. Одну часть продуктов он сложил в черный пакет, а другую передал сыну, который спрятал украденное в рюкзак и карманы куртки. На стадии предварительного следствия обвиняемый во всем признался. Он не судим, разведен, воспитывает малолетнего ребенка по месту жительства и работы, характеризуется удовлетворительно. В Свердловской области уже 4 июля состоится 29-й горный марафон «Канжак». Его дистанция проложена на севере региона в районе Карпинска. В этом году организаторы ожидают около 2000 участников, как опытных спортсменов, так и любителей. Дистанция марафона составляет 42 километра. Призовой фонд марафона на этот раз превысит 2 миллиона рублей. 20 победителей среди женщин и мужчин в абсолютном зачете будут отмечены денежными призами. Средний размер новой семейной налоговой выплаты по итогам первого месяца действия меры составил около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Как уточнили в ведомстве, размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Налог, удержанный по ставке 13% и выше, перерасчитывают по ставке 6%, а разницу возвращает заявителю. Получить выплату могут оба работающих родителя. Новая мера поддержки действует. Действует с 1 июня. Обучение на праворульных автомобилях могут ввести в автошколы.

0: каналах уже в следующем году, сообщает телекомпания ОТВ. В первую очередь нововведение планируют запустить на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, где таких машин особенно много. По статистике, ДТП с праворульными авто происходит почти в 2,5 раза чаще, чем с леворульными. Самые тяжелые случаи – лобовые столкновения при обгоне. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале по-прежнему пасмурно и дождливо. Ветер северный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление понижено, 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Завтра пасмурная и дождливая погода, к сожалению, сохранится. Столбик термометра днем будет показывать около 17 градусов выше нулевой отметки.

0: Это уральский певец, наш земляк, харизматичный Нилетто. Многие в соцсетях шутят, что его клип на трек «Добрая луна» супербюджетный. Ну, действительно, загнал автомобиль в поле, станцевал на крыше и классный клип готов. Но в этом клипе решающую роль сыграла сногсшибательная энергетика Нилетто, которую ничто не заменит. 15 часов 10 минут показывают наши студийные. Меня зовут Наталья Миронова. Составлю вам компанию здесь на Экорадио до конца этого музыкального. Ну а прямо сейчас в ваши динамики ворвутся диско Бомбино, Найл Роджерс и Софи Элис Бекстер.
1: Экорадио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

В Экорадио 15 часов 19 минут показывают наши студийные. Сегодня в Международный день соцсетей. Мы здесь, на Экорадио, предложили вам принять участие в опросе и рассказать, сколько времени в день у вас уходит на соцсети. Вопрос простой, но как иногда не хочется взглянуть правде в глаза. Итак, по результатам опроса, половина участников честно признались, тратят до 5 часов. На втором месте оказались те, кто решил отшутиться и ответил, что лучше эту цифру не знать. И самое интересное, что ни один человек не выбрал ответ 0 часов, что, конечно, вполне ожидаемо. Подписывайтесь на группу Экорадио во ВКонтакте, и мы постараемся сделать ваше пребывание в соцсетях максимально интересным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик, Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Включи музыку, трек Филатов и КРС только что на Экорадио. И судя по тому, что мы вместе на одной волне, вы в рекомендациях не нуждаетесь и уже включили музыку именно на той самой любимой радиостанции. 15.39 на часах. В этом музыкальном часе вас ждут Тукалес, Крис Десаранди, Н.Ю, Зерп и Тайдала Сайн, Артем Качер и Мари Краймбрери. Вот такой огромный список классных исполнителей. А я, Наталья Миронова, с вами прощаюсь. Отправляюсь, между прочим, в салон мебельной фурнитуры, буду выбирать фасады кухни. Я знаю, там меня сейчас слушают. Передаю огромный привет.

близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Тагильчанина будут судить за вовлечение собственного 12-летнего сына в попытку кражи из гипермаркета «Лента». Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Вечером 23 февраля 40-летний мужчина вместе с ребенком попытался вынести из магазина на Свердловском шоссе товаров почти на 15 тысяч рублей. Одну часть продуктов он сложил в черный пакет, а другую передал сыну, который спрятал украденное в рюкзак и карманы куртки. На стадии предварительного следствия обвиняемый во всем признался. Он несудим, разведен, воспитывает малолетнего ребенка по месту жительства и работы, характеризуется удовлетворительно. В Свердловской области уже 4 июля состоится 29-й горный марафон «Канжак». Его дистанция проложена на севере региона в районе Карпинска. В этом году организаторы ожидают около 2000 участников, как опытных спортсменов, так и любителей. Дистанция марафона составляет 42 километра. Призовой фонд марафона на этот раз превысит 2 миллиона рублей. 20 победителей среди женщин и мужчин в абсолютном зачете будут отмечены денежными призами. Средний размер новой семейной налоговой выплаты по итогам первого месяца действия меры составил около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Как уточнили в ведомстве, размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Налог, удержанный по ставке 13% и выше, перерасчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают заявителю. Получить выплату могут оба работающих родителя. Новая мера поддержки действует с 1 июня. Обучение на праворульных автомобилях могут ввести в автошколах уже в следующем году, сообщает телекомпания ОТВ. В первую очередь нововведение планируют запустить на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, где таких машин особенно много. По статистике, ДТП с праворульными авто происходит почти в 2,5 раза чаще, чем с леворульными. Самые тяжелые случаи – лобовые столкновения при обгоне. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июля на Среднем Урале ожидается пасмурный и дождливый день. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 16 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проливные дожди привели к новой волне паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. Из берегов вышли реки Шайтанка, Копосиха, Черная, Большая Кушва и другие. В результате подтоплены оказались Николо-Павловская деревня, Шиловка, поселки Братчиково, Зональный, Демидово, сады на Монзино, Копосихе, Черемшанке, в Горбуново. Спасатели готовы в случае необходимости эвакуировать людей из зоны разгула стихии. Власти Горноуральского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Уральские бойцы по муай-тай вернулись с победы из Малайзии. Спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата и первенства мира. В турнире выступил 471 атлет из 114 стран. На протяжении всего турнира российская команда выступала под национальным флагом. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена и нуждается в снижении ключевой ставки. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров банка, сообщает РБК. По словам Грефа, высокая ключевая ставка создает серьезную нагрузку на экономику. 19 июня Центробанк понизил ключевую ставку до 14,25%. На таком уровне показатель последний раз был осенью 2023 года. В ночь на вторник, 30 июня, жители России стали свидетелями редкого и красивого астрономического явления так называемой «клубничной луны». Название явления не связывают с реальным светом спутника, оно пришло из традиции североамериканских индейцев. Позже термин закрепился в культуре и теперь используется как поэтическое обозначение. С научной точки зрения эффект покраснения и кажущегося увеличения луны – это оптическая иллюзия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июля на Среднем Урале ожидается пасмурный и дождливый день. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 16 до 17 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Авторадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru.

0: Ruskomer.ru. Категория 0+.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: вчера.
1: Экорадио. Реклама.
2: Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама ООО «Тагиловна». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта, подробности в отделе продаж.
9: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
10: Категория 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проливные дожди привели к новой волне паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. Из берегов вышли реки Шайтанка, Копосиха, Черная, Большая Кушва и другие. В результате подтоплены оказались Николо-Павловская деревня, Шиловка, поселки Братчиково, Зональный, Демидово, сады на Монзино, Копосихе, Черемшанке, в Горбуново. Спасатели готовы в случае необходимости эвакуировать людей из зоны разгула стихии. Власти Горноуральского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Уральские бойцы по муай-тай вернулись с победы из Малайзии. Спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата и первенства мира. В турнире выступил 471 атлет из 114 стран. На протяжении всего турнира российская команда выступала под национальным флагом. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена и нуждается в снижении ключевой ставки. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров банка, сообщает РБК. По словам Грефа, высокая ключевая ставка создает серьезную нагрузку на экономику. 19 июня Центробанк понизил ключевую ставку до 14,25%. На таком уровне показатель последний раз был осенью 2023 года. В ночь на вторник, 30 июня, жители России стали свидетелями редкого и красивого астрономического явления, так называемой «клубничной луны». Название явления не связывают с реальным светом спутника, оно пришло из традиции североамериканских индейцев. Позже термин закрепился в культуре и теперь используется как поэтическое обозначение. С научной точки зрения эффект покраснения и кажущегося увеличения луны – это оптическая иллюзия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июля на Среднем Урале ожидается пасмурный и дождливый день. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 16 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Фестиваль ярких красок. Пенная вечеринка. И топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама. ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Havail Jolion. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Havail Jolion в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проливные дожди привели к новой волне паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. Из берегов вышли реки Шайтанка, Копосиха, Черная, Большая, Кушва и другие. В результате подтоплены оказались Николопавловская деревня, Шиловка, поселки Братчиково, Зональный, Демидово, Сады на Монзино, Копосихе, Черемшанке, в Горбуново. Спасатели готовы в случае необходимости эвакуировать людей из зоны разгула стихии. Власти Горноуральского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции возле ЦУМа изменится схема движения. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Со стороны моста демонтируют дорожные знаки направления движения по полосам. После этого поворачивать налево на улице Октябрьской революции водителям необходимо будет с трамвайных путей, а движение прямо по улице Циолковского станет возможным сразу с трех полос. Изменения должны улучшить пропускную способность перекрестка и снизить заторы в часы пик. В Свердловской области 4 июля состоится 29-й горный марафон «Канжак». Его дистанция проложена на севере региона в районе Карпинска. В этом году организаторы ожидают около 2000 участников, как опытных спортсменов, так и любителей. Дистанция марафона составляет 42 километра. Призовой фонд на этот раз превысит 2 миллиона рублей. 20 победителей среди женщин и мужчин в абсолютном зачете будут отмечены денежными призами. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена и нуждается в снижении ключевой ставки. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров банка, сообщает РБК. По словам Грефа, высокая ключевая ставка создает серьезную нагрузку на экономику. 19 июня Центробанк уже понижал ключевую ставку до 14,25%. На таком уровне показатель последний раз был осенью 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июля на Среднем Урале ожидается пасмурный и дождливый день. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 16 до 17 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Японская компания Никаичи выпустила необычный десерт – сахарную вату, похожую на кошачью шерсть. Продукт под названием Delicious Cat Fur продается в пластиковых контейнерах и быстро набирает популярность. Производители пояснили, что создали сладость как символ искренней привязанности к домашним питомцам. Внешне лакомство действительно напоминает клубок шерсти. Такую сахарную вату приятно держать в руках и забавно есть. Владельцы кошек оценили идею и уже активно делятся фото в социальных сетях. Теперь любители пушистиков могут в прямом смысле попробовать кошачью шерсть на вкус. В Стокгольме открылась первая публичная сауна на берегу озера Мелорен. Комплекс рассчитан на 14 человек и работает каждый день с 6:30 утра и до 10:30 вечера. Здесь есть открытые душевые, места для отдыха и зона для купания. Сеанс длится 90 минут и стоит около $14. Посетители могут выбрать женские, мужские или смешанные сеансы. Сауну бронируют онлайн, обычно за месяц до посещения. На открытии заместитель мэра Стокгольма отметил, что город хочет активнее использовать набережные и делать их доступными. Теперь жители и гости столицы могут совершать парение и купание прямо в центре города. Китайские автолюбители подхватили новый тренд – обтягивать машины ворсистыми чехлами. Автомобили превращаются в гигантских котиков, собачек, капибар и других милых зверей. Такая накидка не только делает машину симпатичной, но и защищает кузов от царапин и сколов. Особенно это актуально в районах с частыми осадками и пылью, ведь владельцам приходится постоянно мыть свои автомобили. А ворсистый чехол помогает сохранить лакокрасочное покрытие. Правда, мыть такой пушистик становится сложнее, но зато парковаться теперь можно в любой компании. Машина точно не затеряется. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно.

0: поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: разума. Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проливные дожди привели к новой волне паводка в Нижнем Тагиле и пригороде. Из берегов вышли реки Шайтанка, Копосиха, Черная, Большая, Кушва и другие. В результате подтоплены оказались Николопавловская деревня, Шиловка, поселки Братчиково, Зональный, Демидово, Садына, Монзина, Копосихи, Черемшанки, в Горбуново. Спасатели готовы в случае необходимости эвакуировать людей из зоны разгула стихии. Власти Горноуральского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля на перекрестке улиц Циолковского и Октябрьской революции возле ЦУМа изменится схема движения. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Со стороны моста демонтируют дорожные знаки направления движения по полосам. После этого поворачивать налево на улице Октябрьской революции водителям необходимо будет с трамвайных путей, а движение прямо по улице Циолковского станет возможным сразу с трех полос. Изменения должны улучшить пропускную способность перекрестка и снизить заторы в часы пик. В Свердловской области 4 июля состоится 29-й горный марафон «Канжак». Его дистанция проложена на севере региона в районе Карпинска. В этом году организаторы ожидают около 2000 участников, как опытных спортсменов, так и любителей. Дистанция марафона составляет 42 километра. Призовой фонд на этот раз превысит 2 миллиона рублей. 20 победителей среди женщин и мужчин в абсолютном зачете будут отмечены денежными призами. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика уже переохлаждена и нуждается в снижении ключевой ставки. Такое мнение он высказал на годовом собрании акционеров банка, сообщает РБК. По словам Грефа, высокая ключевая ставка создает серьезную нагрузку на экономику. 19 июня Центробанк уже понижал ключевую ставку до 14,25%. На таком уровне показатель последний раз был осенью 2023 года. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 июля на Среднем Урале ожидается пасмурный и дождливый день. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление понижено 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 16 до 17 градусов со знаком «плюс».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

We were all blind and white.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Don't stop.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что